0: Доброе утро всем, да, с последнего времени я тоже обожаю васаби, особенно сильно, потому что, ну, когда вот, знаете, тебя никто не ругает, не шпуняет, тогда замечательно. Да, с вами Антон Павлов, Мурат Саундов будет пока вместе со мной. Кто будет спрашивать, хозяйка улетела в Майами, у нее шикарное сейчас времяпрепровождение, так что не переживайте. Сегодня, друзья, мы будем с вами, как всегда, по классике разговаривать. Мура, ну будешь здороваться со всеми? Да, Маш, что у тебя такой тихий микрофон? Ну, не стесняйся.
1: Вот теперь здравствуйте.
0: Да,
1: всем.
0: Вот теперь здравствуйте, да. Друзья, я надеюсь, все те, кто любят наши вот такие, знаете, необычные лайтовые мужские эфиры, я думаю, вы будете с нами до самого конца, потому что мы для вас приготовили, представляете, сегодня даже и новости, приготовили для вас гороскоп, шутки, в общем, все будет, так что самое главное, будьте с нами, это Energy FM, Wasabi Show. И сегодня долго думали, решили взять такую тему. Кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения и на остальные праздники? Друзья, давайте выясним все-таки, кто за это отвечает в семье. И что вы, конечно, думаю, можете поделиться, какие самые дорогие подарки вы дарили своим близким, да? И кто был инициатором? Пишите 8 700 107 10 22. Это Wasabi Show. Ну а сейчас, конечно же, будет у нас гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Wasabi» гороскоп.
3: Ботасарова и Павлова.
0: Да, кто хочет, может поздравлять своих близких с чем-нибудь, может передавать привет. Кстати, вчера был день ВДВ, я хочу поздравить всех причастных к этому празднику. Поздравляем вас, мужчины, и, конечно же, женщины, потому что, я думаю, не только мужчины относятся к этому празднику. Так что с праздником вас, дорогие. Ну, а теперь гороскоп на 3 августа, да, сегодня уже?
1: Да.
0: Представляешь, 3 августа. Вот, лето пролетело на составе позади, мы тут-то знаем. Лучше, конечно, впереди. Помнишь такой
1: трек? Пока еще не пролетело.
0: Конечно, еще есть целый... Кстати, есть такая, знаешь, вот отойду немножко, сейчас будет гороскоп, не переживайте.
1: Ремарка.
0: Да, да, ремарочка. Знаешь, что оказывается, вот я видел опять же такие вот новости, что этот метео какой-то вот это вот, как сказать правильно, это вот Эль-Ниньо.
1: Явление.
0: Вот это вот явление Эль-Ниньо, да, природное. Оно продлится аж до октября месяца. Представляешь, есть такое предположение ученых, что будут еще все-таки какие-то наводнения, землетрясения, потому что, ну, посмотри, во всем мире пожары. А что это, почему это происходит? Это когда тихоокеанские воды так начинают нагреваться. То есть, понимаешь, сейчас даже некоторые особи морские мигрируют, понимаешь?
1: Раньше не нагревалось, да?
0: Нет, ну не до такой степени.
1: До такой степени. Хорошо.
0: Да, потому что вообще эффект Эль-Ниньо, он это явление где-то примерно каждые 3-4 года, может быть, чуть меньше, но не с такой интенсивностью, не с такой силой были, понимаешь? Ты заметь эту жару, какая у нас даже в Алмате жара. Друзья, я не вижу Спасибо. Ваших сообщений, пишите. Итак, овны, не пытайтесь контролировать каждую мелочь, неожиданная перемена поможет найти лучшее решение. День удачен для знакомств, общения и инициативы, которая принесет хороший результат.
1: Тельцы, не ждите идеального момента, даже небольшой шаг сегодня приблизит вас к цели. Вечер порадует приятным общением и вдохновляющей атмосферой.
0: Близнецы, разговор с кем-то поможет по-новому взглянуть на собственные знания и возможности. День отлично подходит для обучения, общения и интересных предложений.
1: Раки, уделите время близким и душевному общению. Это подарит чувство спокойствия и гармонии. Во второй половине дня вас ждут хорошие новости.
0: Львы, соглашайтесь на новые предложения и не бойтесь менять привычные планы. Сегодня знакомства и общение могут открыть перед вами интересные перспективы.
1: Девы, посмотрите на привычные задачи свежим взглядом. Так вы найдете более простое решение. Полезный совет со стороны окажется очень своевременным.
0: Понял, Евгений. Весы, добрые слова и внимание к окружающим быстро вернутся к вам взаимностью. Вечер может порадовать вас приятным сюрпризом.
1: Скорпионы, не спешите с выводами. Небольшая пауза поможет принять правильное решение. Сегодня особенно важно доверять своей интуиции.
0: Стрельцы, найдите время для тишины и отдыха от суеты. Именно тогда появятся лучшие идеи. После небольшой паузы вы сможете решить давний вопрос.
1: Козероги, будьте открыты переменам, даже если они нарушат привычный план. День благоприятен для обсуждения будущего и новых проектов. Ясно, да?
0: Ого! Водолей, сегодня легко получается навести порядок в делах и определиться с приоритетами. Начало новых проектов окажутся особенно успешными.
1: И рыбы. Искренний разговор поможет укрепить отношения или лучше понять свои чувства. Не бойтесь говорить о том, что для вас действительно важно.
0: Вот такой вот гороскоп на сегодня, понедельник, 3 августа 2026 года. Всем еще раз доброе утро, это Васаби Шоу. И я напомню, что сегодня у нас такая тема. Кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения и на другие мероприятия? Пишите 8 700 107 10 22. И, друзья, также можете передавать приветы. Сегодня это только приветствуйте. Пишите.

0: Energy FM де жарнама.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене.

0: Да, будет жара сейчас, я не знаю, насколько. Жара и так, в принципе, у нас на улице. Но я перед тем, как хочу обсудить с вами новости, друзья, я хочу прочитать вот это сообщение. Привет, любимые васабушки. Едем на работу и поем на всю машину вашу открывашку.
1: Привет.
0: Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Женьке и дочи Злате. Из подарков я мужу дарила ноутбук его мечты. Очень дорогой, пишет она. А он мне машину. Все счастливы и при подарках мечты. Всем хорошего дня. Да. Только вы единственное не поняли. Сегодня у нас тема, кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения. Пишите, друзья. 8-700-107-10-22. Ладно, поехали с такой новости. Первая новость у нас звучит следующим образом. После эфира арест полицейские установили тиктокершу. Как пишет 100 баксов Алматы, вот. Полицейские установили участницу противоправного тикток-эфира. Суд назначил административный арест. Как ранее сообщила МВД, ими начата системная работа по выявлению и пресечению противоправного контента в социальных сетях. Мы предупреждали, интернет не территория беззакония. Каждый нарушитель будет установлен и привлечен к ответственности. Эта работа продолжается. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские области Абай выявили противоправный прямой эфир в ТикТок. Во время трансляции, в общем, девушка материлась, демонстрировала непристойный контент и заявляла, что употребляет запрещенные вещества. Полицейские быстро установили ее личность. Нарушительницей оказалась 26-летняя уроженка Туркестанской области Каканова Азиза, временно проживающая в семье. По итогам медосвидетельствования установлено, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда за мелкое хулиганство она арестована на 10 суток. И еще раз предупредили. Каждый подобный эфир, каждое нарушение закона и его общественного порядка в интернете будут получать принципиальную правовую оценку. Работа по выявлению таких нарушений будет продолжена. Закон одинаково действует на улицах, так и в цифровом пространстве. Вот ты знаешь, что я хочу сказать? Помнишь, в свое время наша блогерша, да, потом кто
1: да,
0: она
1: помню,
0: там еще, как ее, Байзакова, да, вот провела какой-то один конкурс, да, там непристойный, и тут же ее задержали, зато потом ее популярность как взлетела. Ты знаешь, я вот не знаю, а вдруг вот кто-то из молодых вот представителей, да, кто-нибудь из девушек вот так же таким образом просто привлечет на себя внимание для повышение своего какого-то там, я не знаю, количества подписчиков или там поклонников. Вдруг на такое они тоже пойдут, представляешь? Плохая реклама тоже же реклама. Но я считаю, что все-таки наоборот, когда вот так человек ведет себя, я бы вот, например, от такого отписался, даже если был бы, вот, например, подписан. Если вот такой манерой человек пытается привлечь себе внимание, то это явно что-то не совсем нормальное. Так, ладно, ну это не мне судить, в общем, будьте аккуратней. Дальше. Следующая новость. Исследование показало, обезьяны, между прочим, обнимаются, чтобы снизить стресс и избежать конфликтов. Ученые из Великобритании, Германии, Нидерландов и США выяснили, что бонобо и шимпанзе нередко обнимают и успокаиваются рядом с друг другом перед кормлением, чтобы снизить напряжение и избежать конфликтов. В течение 8 месяцев исследователи наблюдали за 116 обезьянами в Демократической Республике Конго и Замбии. Во время экспериментальных вот таких мероприятий животным одновременно выдавали арахис и следили за их поведением. Оказалось, что вместо борьбы за еду многие приматы сначала начинали обниматься, ласкать друг друга и демонстрировать дружелюбие. Такие особи впоследствии чаще спокойно делили пищу с сородичами. По мнению авторов исследований, подобные примирительные прикосновения помогают поддержать мир в группе и могут быть древней формой социального поведения, появившейся еще до возникновения человека. Представляешь, даже вот обезьяны как-то друг друга обнимают, радуют. Ну, мне кажется, нужно нам тоже просто людям быть подобрее. Так, еще одна очень прикольная новость. Голливудский актер, все мы знаем, да, суженого нашей, любимицы Джей Ло. Актер Бен Аффлек стал победителем шоу «Кто хочет стать, представляешь, миллионером». Выиграл главный приз $1 миллион. В игре он участвовал вместе с чемпионом интеллектуальной викторины Джо Парди, Джейми Дингом. Так, Джейми Дингом, все правильно. Команда правильно, ну, конечно, в команде, когда еще, да, если да. ты играешь, правильно ответила на все вопросы, использовав две из трех подсказок. Выигранные деньги Бен Аффлек и его напарник решили направить на благотворительность. Молодцы, ребята, мы за это им ставим лайк, да, Муров?
1: Да.
0: Следующая новость, ты представляешь, я вот тут, я иногда просто удивляюсь, насколько... вообще устроен этот мир, да, и насколько мужчины тоже могут удивлять в любом возрасте. Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич снова станет отцом, представляешь? В 72 года, в 72-летний музыкант. Я тут что-то еще парюсь, иногда думаю, что все уже поздно, да, когда особенно хозяйка говорит, тебе не надо размножаться. Хотя, ну, ты знаешь, особенно когда переживаешь, да, за экологию, ну вот, ты представляешь, 72 года. 72-летний музыкант, по данным СМИ, ждет пятого уже ребенка. О скором пополнении в семье артиста рассказала послушай, Божена Рынска. После встречи с Макаревичем, это, видимо, журналистка, да, и его 42-летней супругой Эйнат Кляйн в Латвии. У него скоро будет еще один ребенок. Брат или сестра 4-летнему сыну Эйтану. То есть это Эйтан Макаревич, да, получается?
1: Да.
0: Понятно. Написала журналистка. Повод для слухов появился еще раньше, 5 июля. Эйнат опубликовала фотографии, на которых подписчики заметили округлившийся живот. При этом сама пара пока официально не подтвердила беременность. У Макаревича уже 4 детей, взрослая дочь Дана, сын Иван, и дочь Анна, и 4-летний Эйтан. Андрей Макаревич, вот такой вот 72-летний проказник, да? Ты знаешь, а вот будет интересно, а вдруг это не его ребенок? Ну, кто знает? Просто вот как показывали же, да, исследования, или где-то я смотрел, да, даже можно вбить в поисковиках, даже просто в интернете, на любом, то есть там, я не знаю, в Гугле или в Яндексе, да, то есть в поисковике, да. И там сколько мужчин живут, воспитывают чужих детей, и там покажут очень интересные цифры, представляешь?
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ну ладно, поживем, увидим, в принципе, с чем и поздравляем. Ну а вдруг просто есть суррогатный папа? Суррогатный папа, это как? То есть, ну, есть же суррогатные матери, которые вынашивают, точнее, детей. А вдруг он суррогатный папа? Так, ладно. Это все фантазии, конечно.
1: Дальше.
0: Следующая новость очень интересная. Казахстан присоединился к бойкоту чемпионата мира по футболу. Ты представляешь?
1: Какого года?
0: Сейчас я тебе все расскажу. В мировом футболе назревает серьезный конфликт. УЕФА и все 55 входящих в него ассоциаций, включая Казахстан,

0: инвестиционный продукт, а величайшее достижение футбола, которое десятилетиями создавали игроки, сборные и болельщики. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Впереди будут голосования всех 211 членов FIFA. УЕФА имеет 55 голосов, тогда как у Азии и Африки вместе более 100.
1: Да.
0: Ну, поживем, увидим. Ну, я, в принципе, ты знаешь, вот ты как вообще относишься к футболу? Ты ярый поклонник?
1: Да, да,
0: как точно. Ты считаешь, ты это правильно?
1: Правильно.
0: Что отказываются, да, чтобы бойкотировать?
1: Да.
0: Конечно, я тоже считаю, что это все-таки достояние всего человечества и никак не отдельных каких-то личностей. Следующая тоже интересная новость. 50-летняя Шарлиз Терон заявила очень интересное сообщение.
1: Что
0: ну,
1: заявила?
0: Дала, то есть такое интересное заявление сделала. Сегодня актриса блистает на первых рядах недели моды в Париже и делает откровенные заявления, которые взрывают интернет. За всю жизнь, как говорит Шарлиз Терон, у меня было, наверное, 3 случайных связи. Но недавно я переспала с 26-летним парнем, и это было чертовски потрясающе. Ну еще бы. Да, ты бы с ровесником переспала, вряд ли бы такое сказала, мне кажется. Ну да. Ну, мужчины в 50-летнем возрасте, извините, это не всех, конечно, касается, но... так. Я вот честно за себя могу сказать, в 47-летнем я бы вряд ли ее заставил бы...
1: Ты фильм смотрел «Одиссей»?
0: «Одиссей» нет еще пока.
1: Она, кстати, там играет.
0: Да, я знаю. И не надо спойлерить. Да, кстати, лучше, по-моему, ходить в 4D, там что-то IMAX, да? Там,
1: по IMAX ходить, да.
0: Так вот, ладно. Но недавно я переспала с 26-летним парнем. И это было, говорит, чертовски потрясающе. Откровенно заявила обладательница Оскара. Актриса
1: Спасибо.
0: Призналась, что сейчас, в 50 лет, она получает удовольствие, о котором не могла мечтать в 20 лет или 30 лет. Вот о чем говорит хозяйка. Женщины только начинают расцветать и понимать свое тело, да, то есть понимать... наслаждение от близости, а у мужчины как раз-таки либидо идет на понижение. Так что, мужчины, следите за своим мужским
1: питанием.
0: Здоровьем. Да. Так. И актриса посетила показ Dior в прозрачном кружевном платье без бюстгальтера и в костюме от Tom Ford. Похоже, для Шарлиз Терон 50 лет – это не возраст, а статус, и она наслаждается каждой его минутой. И вот звезда, которая воспитывает двух приемных дочерей, 14-летнюю Джексон и 11-летнюю Август, хотя это мальчики, да, не стремится к серьезным отношениям. Я не пропускаю отношения. Мне нравится моя свобода, добавила Терон. Вот такие вот новости у нас на данный час, друзья, потом будут еще.
1: Спасибо.
0: Ну, а дальше вы пишите. Я, честно, я старался, я для вас, пока хозяйка вот в Майами, я для вас подготовил новости. Поэтому вы тоже будьте активными и будьте сегодня просто на высоте. Пишите чаще, больше, кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения. Пишите 8-700-107-10-22.
2: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
2: Да, лето просто, просто мега шикарное. Друзья, всем еще раз доброе утро, кто к нам присоединился. Сегодня с вами я, Антон Павлов, Мурат Саундов. Сегодня опять у нас мужская такая компания. И сегодня мы разговариваем с вами на тему следующую. Кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его и ее родственникам на дни рождения и на другие семейные мероприятия? Или вообще просто каким-то друзьям? Кто выбирает эти подарки? Пишите 8 700 107 1022. Ребят, я вот, знаете, я понимаю, что мы у нас летний такой режим, летний вайб сейчас, да, немного меньше, конечно, слушателей, но хотя бы те, кто за рулем, кто не может, хотя бы плюсик пришлите, потому что я вижу только 10 сообщений. Я вот думаю, может быть, мне вообще не распыляться, а просто привет, потом рассказал какое-нибудь одно сообщение, прочитал и еще по 3 трека. А кому интересно, то хотя бы поддержите 8 700 107 1022. И вот нравится тем, спасибо тем, кто уже написал. Так, доброе утро, Васаби. У нас в семье обычно жена выбирает подарки для родственников, потому что мне всегда кажется, что лучше подарка, чем деньги, еще не придумали. Также хотел добавить по поводу Эль-Ниньо. Возможно, неправильно прочитали, но он будет не до октября или ноября. Он будет до весны следующего года. Пара-пара-пау. Вот это да. Просто он будет особенно силен этой осенью. А то, что вы говорили, это... период будет проходить разные периодные аномалии. Нигде не нашел. А, ну, подождите, сейчас поживем, увидим. О, ребят, нифига себе, как только попросил плюсики отправить. Ну, спасибо, что... Смотри, Мура, это вот обрадовало. По теме, главное, никто не написал, но плюсики. По крайней мере, я хотя бы понимаю, что слушают, ребят. Спасибо. А вот Кука пишет. А у меня сегодня день рождения. Кука, ну, тогда мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего-всего самого прекрасного. Да. Так... Друзья, ну напишите и по теме тогда. Ну что же, я вижу, мы с тобой, вы классные, здоровские. Я, честно, это вообще просто. Да, знаете, если вы просто слушаете, хотите, мы можем просто с Мурой шутить. Спасибо очень каждому, кто сейчас прислал плюсик. А еще бы написали по теме, я вообще был бы счастлив. Ладно. Так, ну все равно спасибо огромное. Идем дальше. Так. Доброе утро, Антон и Мурат, Васаби Шоу. У нас подарки в моей родне выбирает жена, а ее родственникам тоже жена. Я только кошелек открываю. Всем отличного дня, пишет нам Сергей. Да, ребят, вот спасибо, Сергей, спасибо. Так, сейчас. Ага, вот, следующее сообщение. Привет, Антон Павлов и Мурат. Так, подожди сейчас. Подарки выбираем вместе, но окончательное слово всегда за супругой. Проверено, у нее вкус лучше. Так, ага. Так, сейчас, подождите, ребят, просто здесь очень много плюсиков. А по теме нет. Да, всем огромный привет, спасибо каждому, кто написал. Кстати, можете написать свое мнение о новостях, как вам? Вообще, просто для меня это, знаете, как я вот признаюсь вам честно, для меня это прям паника. Так, привет всем, за рулем плюс, спасибо, спасибо всем тем, кто, да, вот прислал обнимашки тут, брат, просто плюс-плюс, доброе утро, спасибо, это, так, Эля в Майами, вот спрашивают, доброе утро, так, дальше, доброе утро, мы с тобой, ага, вот дальше, так, привет, Антон, передаю привет жене Лене, ну, хотя бы так, люблю тебя. А все подарки нашим родственникам... все подарки родственникам выбираешь ты. А я только говорю, очень хороший выбор. Вот такое креативное сообщение. Так, доброе утро, доброе, ребят. Так, секундочку. Плюсики. Вот, доброе утро, Антон и Мурат, вы классные. По теме подарки выбираю я всегда всем родственникам. И его, и моим. Так, тут вот, так, дальше плюсики. Какие же вы здоровские. Так, а вот смотрите, пишут. Я технику дарю. Подождите, я технику и подарки выбираю отлично. Главное, это хорошо знать, кому ты что даришь. Понятное дело. Ну вот, смотрите, да, опять же таки, родственникам, да, ну, хотя да, я соглашусь. Например, если... Ну, смотрите, вы же оба тоже приходите к какому-то мнению, там, когда обсуждаете. Давай подарим тому-то или тому-то телевизор. А потом уже ты от этого начинаешь дальше выбирать этот подарок. Доброе утро мужскому коллективу. И вам доброе утро. Мы на любви... Мур, прошу прощения.
3: Затроила.
2: Не, это кашель тайм, ты что, забыл? Так, вот пишут, Алия Цой пишет нам, я думаю, деньги самый лучший подарок. Ребят, да, мы, конечно же, самый лучший подарок это всегда деньги. Деньгам никто не скажет, что у меня уже такие есть. Даже если есть, никто не скажет, все равно. Дело в том, что мы сегодня обсуждаем не подарки, а кто выбирает подарки ее или его родственникам. То есть у каждого в паре, да, то есть вот, например, если вы идете, вот вы, муж, там, муж и жена, вот мы, например, когда идем, я вот со своей супругой, когда иду к родственникам, да, то есть это теща и тесть, всегда выбирает, естественно, она. Кому-то, когда мы идем к друзьям, даже те же самые деньги, мы обсуждаем вместе, какую сумму, например, подарить. Но чаще всего это деньги, потому что, знаете, сразу... как-то взятки гладкие, потому что на деньги ты можешь сам уже как-то, может быть, добавить другие подарки и купить что-нибудь очень хорошее. Ну, если, конечно же, это не мега дорогой подарок, то тут, в принципе, ничего такого страшного нет. Так, друзья, а вы пишите нам по теме, кто выбирает подарки и покупает для ваших для родственников ее, его. 8 700 107 10 22.
1: Для тебя две хорошие новости натворили.

0: Васаби в ритме лета.
1: Васаби в ритме лета, и сегодня у нас уже 3 августа, друзья. Спасибо всем, кто пишет по теме, всем тем, кто прислал плюсики. Да, если кто-то хочет лицезреть нас с Муратом, можете просто перейти в ТикТок Павлов Антон Васаби, и можете смотреть и также наслаждаться, если вам интересно. Сегодня у нас тема такая: кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения и на другие семейные мероприятия? Пишите 8-700-107-10-22. Друзья, также можете передавать привет, и это не возбраняется. Так, Антон и Мурат, доброе утро. Вы просто супер. Супер радио, супер ведущий. Каждое утро с огромным удовольствием слушаем вас. Спасибо большое, так приятно. Благодаря вам день начинается с хорошего настроения. По вашей теме о подарках. В нашей семье, выбор подарков родственникам обычно лежит на мне. Но окончательное решение мы всегда принимаем вместе с мужем. Ведь подарок от нашей семьи, поэтому важно, чтобы он понравился нам обоим. Считаю, что такие решения лучше принимать сообща. Спасибо вам за отличное настроение каждое утро. Спасибо вам, что пишете сообщения. Так, дальше. Антон, Мурат, доброе утро, васабушки. По теме: вообще очень люблю сама выбирать и дарить подарки. Мне это действительно приносит радость. Даже без какого-то либо особого повода. Если вижу небольшой презент, который ассоциируется с определенным человеком, могу просто купить и подарить. Мне нравится радовать людей и видеть их эмоции. Да, здоровское сообщение. Вот честно, я, в принципе, тоже мне нравится. Вот если какая-то вещь, ты ее встречаешь где-нибудь, в каком-нибудь, может быть, магазине, может быть, где-то в лавке, может быть, вообще просто на блошином рынке, где продают какую-нибудь какие-нибудь безделушки, которые кому-то либо вот из продающих не нужны, да, и она ассоциируется у меня тоже с каким-нибудь товарищем, я обязательно ее куплю, потому что, ну, сделать приятное в обычный день — это тоже здорово, потому что мы-то ждем всегда подарки на какие-то либо специальные праздники. А просто так дарить и видеть эмоции людей — это вообще очень-очень приятно. Да, радуйте своих близких, друзья, потому что, вы знаете, все не вечно. Всем привет! Всем привет! Подарки для семьи всегда выбираю я. Платит муж. Можете поздравить моего племянника Амиржана? Да, конечно! С удовольствием! Мы его очень сильно любим. Пусть будет всегда счастлив. От Лялек, дяди Оскара, Али и Шалкар. Конечно, Амиржан, мы тебя поздравляем от твоих близких. Желаем тебе быть самым лучшим, самым просто топ. Так, друзья, ну а вы тоже продолжайте писать нам по теме. Кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения? Так, вот здесь просто коротко. Мы всегда советуемся с мужем, но последнее слово за ним. Так, Юля, привет, и вам тоже. Привет, Антон и Мурат. У нас в семье каждый сам выбирает подарки своим родственникам. Муж своим, я своим. Мне очень сложно выбрать подарок. Всегда хочется, чтобы он был полезен и понравился получателю. Поэтому всегда рада, когда мне прямо говорят, что именно нужно подарить. Да, так лучший подарок — это деньги, никогда не лишние. И каждый сможет купить именно то, что ему действительно нужно. Да, друзья, вот правильно, лучше всегда вот говорить и спрашивать, какие подарки кто-либо что хочет. А вот знаете, сейчас в последнее время... Прошу прощения. В последнее время есть такая тема, как wish-list, когда ты просто скидываешь своим близким, там, я не знаю, друзьям в группу те или иные вещи, которые ты хотел бы получить в подарок. Кто-то, может быть, сам что-то подарит, может быть, кто-то договорится, скинется. И, ну, если, например, это очень дорого, кто-то, например, может, найдет себе компаньона, и они вместе вам подарят этот подарок, о котором вы мечтаете. Друзья, пишите... Кто в вашей семье выбирает и покупает подарки? 8-700-107-10-22.
0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Тазарова и Павлова.
2: Гороскоп, да, Тазарова и Павлова, точнее, сегодня Павлова и Саундова. Друзья, вы знаете, я вот, Мура, да. Мы всегда начинали с гороскопа, а пусть второй час начнется. Сначала я скажу, что тема у нас сегодня: кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его и ее родственникам на дни рождения. Пишите. А еще, знаешь, перед гороскопом хочу немножечко шуток затравить. Как тебе?
3: Давай.
2: Сколько тебе лет? У женщин такого не спрашивают. А сколько ты весишь? Мне 35. В библиотеке у вас есть какие-нибудь книги по суициду? Уходите отсюда, вы их не вернете. Друзья, ладно, поехали дальше.
3: Гороскоп?
2: Гороскоп, да. Если у кого-то помехи, можете переходить ко мне в личный аккаунт в ТикТоке Павлов Антон Васаби и наблюдать, в принципе, как мы с Муратом
3: читаем гороскоп.
2: Читаем гороскоп, да. Итак, сегодня у нас, напомню, понедельник, день тяжелый, как говорят некоторые. Ну, давайте будем его делать легким в компании друг друга. Так, 3 августа, да, уже третий день последнего месяца лета. Итак, в первом часе, кстати, ребят, были очень все активны. Спасибо за плюсики. Кто слушает во втором часе, может, кто не отправлял плюсики, тоже отправить, что вы с нами, чтобы понять, что мы с Муратом не просто так выходим сюда. Так, итак, овны. Во-первых, не пытайтесь контролировать каждую мелочь. Неожиданная перемена поможет найти лучшее решение. День удачен для знакомств, общения и инициативы, которая принесет хороший результат.
3: Тельцы, не ждите идеального момента. Даже небольшой шаг сегодня приблизит вас к цели.
2: Близнецы, разговор с кем-то поможет по-новому взглянуть на собственные знания и возможности. День отлично подходит для обучения, общения и интересных предложений. Мура, у тебя нормально получается,
3: уделите...
2: ты не переживаешь.
3: А, раки, да?
2: Да.
3: Ага. Уделите время близким и душевному общению. Это подарит чувство спокойствия и гармонии. Во второй половине дня вас ждут хорошие новости.
2: Тебя никто, как и меня, здесь не ругает сейчас. Так что расслабься и не парься, не заикайся.
3: Спасибо.
2: Все, я тебе не хозяин, я тебя бить не буду. А может быть...
3: Спасибо, хозяин.
2: Прикинь, я сейчас как бы заистерил такой. Ты что несешь? Никакого гороскопа. Будет гороскоп. Дальше. Рак. Раки же, правильно?
3: Львы.
2: А, львы у меня. Львы. Соглашайтесь на новые предложения и не бойтесь менять привычные планы. Сегодня знакомства и общение могут открыть перед вами интересные перспективы.
3: Так, дальше девы, да?
2: Да, да,
3: девы. Девы, посмотрите на привычные задачи свежим взглядом, так вы найдете более простое решение. Полезный совет со стороны окажется очень своевременным.
2: Смотри, знаешь, ты тоже не торопись, я тоже в свое время, знаешь, как бы быстрее-быстрее прочитать его, и потом все становится какая-то лажа.
3: Своевременным.
2: Так, да, своевременным. Это кто у нас были девы, да? Весы. Добрые слова и внимание к окружающим быстро вернутся к вам взаимностью. Вечер может порадовать приятным сюрпризом.
3: Скорпионы, не спешите,
2: ой, простите,
3: не спешите с выводами. Небольшая пауза поможет принять правильное решение. Сегодня особенно важно доверять своей интуиции.
2: Здорово. Стрельцы, найдите время для тишины и отдыха от суеты. Именно тогда появятся лучшие идеи. После небольшой паузы вы сможете решить давний вопрос.
3: Козероги, будьте открыты переменам, даже если они нарушат привычный план. День благоприятен для обсуждения будущего и новых проектов.
2: Вот смотри, даже пишется, да, будьте открыты к переменам, даже если они нарушат привычный план, а они нарушают. День благоприятен для обсуждения будущего и новых проектов. Ну, лучше говорить о будущем, чем о прошлом, да? Так, дальше, Водолеи. Сегодня легко получится навести порядок в делах и определиться с приоритетами. Начало новых проектов окажется особенно успешным.
3: Рыбы, искренний разговор поможет укрепить отношения или лучше понять свои чувства. Не бойтесь говорить о том, что для вас действительно важно.
2: Да, друзья, пишите 8 700 107 10 22. Сегодня у нас тема звучит следующим. Ты что-то раньше времени мой микрофон увел. Ай, Муратик. Да, друзья, сегодня мы обсуждаем такую тему. Кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения? У меня есть вот сообщения, я понимаю, что вы хотите, чтобы я их быстрее прочитал. Давайте через паузу тогда
3: читай,
2: я перейду
3: к сообщениям.
2: Сразу?
3: Давай, сейчас.
2: Сейчас? Может, через паузу? Ну ладно, вот, хорошо, давай парочку сообщений, а потом...
3: Парочку давай.
2: Да, а потом перейдем уже к новостям. Ну, может быть, еще почитаем. К новостюшечкам. К новостюшечкам. Так, привет, васаби. Подарки выбирает муж. Что он любит из... Подождите, еще раз. Привет, васаби. Подарки выбирает муж, потому что он любит искать необычные вещи. Я бы всем купила цветы и все. Марина. Так, спасибо, Марин, за сообщение. Антон, Мурат, привет. У нас семейный совет. Собираем вечером, обсуждаем идеи и выбираем вместе. Так интереснее. Друзья, ну а кто в вашей семье выбирает и покупает подарки? Его, ее родственникам. На дни рождения и на семейные праздники. Пишите 8700-107-102-2.

0: нас такие вот незапланированные выходы.
1: Он выведет, да, спасибо, вот там, Мура. Вот так сегодня. Так, мы во втором часе уже с Муратом Саундовым, я Антон Павлов. Друзья, мы приготовили для вас, ну как мы, я приготовил для вас небольшие новости. Сейчас мы с вами их обсудим. Да, и я хотел бы вот попросить тех, кто нас сейчас слушает во втором часе, кто к нам присоединился, просто отправьте плюсики, чтобы, если кто за рулем, чтобы мы поняли с Муратом. А те, кто, в принципе, может написать, то напишите нам по теме. Тема у нас такая: кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на дни рождения. Просто мы сейчас мониторим, смотрим с Муратом, кто во втором часе. Просто в первом часе столько активности было, а сейчас почему-то только 5-6 сообщений вот вижу. Ребят, пишите, присылайте плюсики, да. Итак, переходим к обсуждениям новостей. Кстати, первая новость очень такая странная. Ну, не совсем странная. Сейчас, какая? Подожди секундочку. Сейчас. Вот. Итак, обычную белорусскую девушку чуть не посидела, когда на ее счет внезапно упали миллиарды долларов. Представляешь? Так, девушка собиралась закрыть свой счет индивидуального предпринимателя ИП из-за нулевого баланса. И вдруг на телефон приходит уведомление: баланс счета 9 миллиардов 990 миллионов рублей. В переводе на понятные деньги по курсу Нацбанка на 29 июля это космические 3,46 миллиарда долларов. Вот это я сегодня знатно ошалела, подумала девушка. Первым порывом девушки было не покупать виллу на Мальдивах, а срочно бежать в банк. Чужого ей не нужно. Да, и объясняется потом с налоговой и со всеми остальными. В общем, девушка выложила скриншот и сеть, в общем, и обратилась в банк. Представляешь, если вот у меня упал столько бы миллиардов, я не знаю, как я бы поступил. Вот честно. Так, следующая новость тоже классная. Между прочим, Мияги прилетел ради Джеки Чана и говорит: он мой кумир с детства. Мияги рассказал, что встреча с Джеки Чаном была не случайной. Азамат, так зовут Мияги, прилетел в казахстанский Актау, где проходят съемки приключенческого фильма «Доспехи Бога 4. Ультиматум». Специально для встречи с человеком, на фильмах которого он вырос. Также Мияги поделился впечатлениями от Казахстана. «Актау нам очень понравился. Здесь сильные, добрые и очень гостеприимные люди. За эти 2 дня нас многие приглашали в гости, и мы почувствовали настоящее казахстанское гостеприимство. Думаю, концертный тур по Казахстану обязательно будет. Пока не могу сказать, в каком именно году, но мы обязательно приедем, и Актау без внимания точно не останется, сказал артист. Так, следующая новость не очень приятная. Помнишь фильм «Клан Сопрано»? Сериал Мура. Ты да. будь со мной, да?
0: Смотрел, да.
1: Так вот, недавно умер актер Винсент Пасторе. Это произошло 1 августа. Стало известно, что он не стал американского актера Винсента Пасторе. Его тело нашли у себя дома в Нью-Йорке. Артисту было 80 лет. Пасторе дебютировал в кино в 1988 году, сыграв небольшую роль в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе. Позже он появился в картинах «Путь Карлито» и «Дневник баскетболиста». Но наибольшую известность актеру принесла роль Сальваторе Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано». Последней работой Пасторе стал сериал «Вутэнг. Американская сага», вышедший в 2019 году. Да, жаль, конечно. Следующая новость очень немножко странная. Так вот, вирусная история о женщине, которая создала 25 фейковых аккаунтов, чтобы проверить верность своего мужа, вызвало бурное обсуждение в интернете. Одни считают, что такие тесты помогают раскрыть истинное поведение человека, другие считают, что подобные проверки разрушают доверие и создают еще больше проблем в отношениях. Крепкие отношения строятся на честности, уважении и открытом разговоре, а не на ловушках и проверках. Вот, Мура, как ты считаешь, да, как девушка правильно вот вообще поступила? Ты знаешь, вот я бы на месте парня бы, знаешь, как вот я сегодня, хозяйка всегда защищает женщину, я вот за мужчин заступлюсь, я бы сразу на его вообще как бы, я знаю, почему он это сделал, на каждую анкету ответил, потому что она создала разные образы и вообще стала ждать его реакции. Согласно вирусной истории, женщина использовала аж 25, по-моему, фейковых аккаунтов, на что он на каждый ответил взаимностью. А я знаю, почему он это сделал.
0: Почему?
1: Потому что он знал, что столько красивых девушек сразу на него обратить внимание не могут. И он понял, что это проверка, и решил просто лайкать их, тоже отвечать взаимностью, чтобы так показать, что он спалил эту всю проверку, понимаешь? Ага. Вот в чем дело. Просто парень оказался умный. Следующая новость вообще очень странная. Живого угря длиной 65 сантиметров извлекли из кишечника 55-летнего мужчины. Врачи в Бангладеш. Рыба проникла через... через пятую точку и пробила стенку сигмовидной кишки. Пациента доставили в больницу с сильной болью и в критическом состоянии. Он рассказал, что угорь заполз в его тело во время рыбалки, порвав одежду. Движения рыбы повредили кишечник и оставили в сигмовидной кишке отверстие диаметром около 5 сантиметров. Хирурги экстренно извлекли живого угря и провели колоноскопию. Колоскопию, да. Мужчина быстро пошел на поправку и через 4 дня покинул больницу. Вот у меня, знаешь, теперь еще к одной фобии плюс, понимаешь? Особенно, что касается рыбаков. Ребят, вы понимаете, поехал на рыбалку и, ну, как-то больше потом рыбалку не любишь. Так что будьте аккуратнее. Так, следующая новость очень приятная. Роналду и Джорджина сыграют свадьбу в следующие выходные на Мадейре. Ты представляешь?
0: Так.
1: Свадьба состоится в следующем канале на Мадейре. Криштиану и Джорджина женятся. Официально об этом не объявляли, но СМИ все узнали. Церемония пройдет в соборе Фуншала, родном городе Криштиану. После чего молодые отпразднуют свадьбу в пятизвездочном отеле. Там уже предусмотрели гостей, предупредили гостей о закрытии двух этажей и барных зон в следующие выходные. Так что будем желать им долгой и счастливой жизни. Наконец-то это свершилось. Друзья, вот такие были новости на данный час. Ну а далее у нас, конечно же, мы будем говорить по нашей теме и читать ваши
0: шутки
1: сообщения.
0: Будут сейчас?
1: Ты сейчас хочешь?
0: Давай одну шуточку.
1: Ну давай одну шуточку, почему бы и нет, раз ты просишь, раз так ты сказал, Мура. Итак, унесенные ветром трусы с балкона одной семьи стали причиной развода другой.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой.

18.00 по адресу Достык 85А, Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: В летнем, я бы сказал, мужском режиме, да, такой... мускулины, как сказала бы хозяйка, да. Друзья, с вами я, Антон Павлов, Мурат Саундов. И сегодня мы говорим с вами на тему, кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам на всякие мероприятия, на праздники. Пишите 8 700 107 10 22. Также можете переходить в TikTok Павлов Антон Васаби и смотреть нас Муратом, как мы выглядим, как мы ведем шоу. Ну вот так, как можем, так и ведем, в принципе, да. Ну и переходим к сообщениям по теме. Спасибо всем, кто просто прислал плюсики. Так, а кто пишет по теме, вообще вам карми плюс миллион. Так, вот пишет нам Олеся: выбираю подарки я, потому что хороший вкус только у меня. Браво! Вот истинная девушка вот написала, как ей сразу. Берет свои руки. Так вот, доброе утро, пишет Катерина. Покупки родственникам в основном покупаю я. Муж финансирует. И если подарок деньгами, решаем вместе сколько. Да, здорово. Вот смотрите, классное сообщение написали. Все, в принципе, расписано. То есть, что вместе принимают решение, сколько денег. Ну, а подарки покупает совершенно, ну, собственно, Екатерина, потому что супруг просто финансирует. Ага, здорово. Так, салам Тоха, салам Мура. Подарки выбирает моя пассия, но дарю их я. Не знаю, почему так привелось, но если я сам покупаю подарок, то это что-то масштабное или дорогое. Но и кайф дарить такие подарки в два раза кайфовей и трепетней. Всем мира и добра, радуйте своих близких, пока у вас есть возможность, пишет Дамир. Дамир, ты красавчик, классное сообщение. Руки в масле, привет, присоединитесь к нам. Друзья, не переключайтесь, а если кто-то пытается, не делайте этого, потому что совсем скоро будет рубрика «Шутки», а я считаю, что это самая лучшая рубрика в этом шоу. Ну, я так считаю, да? Кому не нравится, можете переключиться, но это будет здоровски. Я прям подобрал сегодня вам отборные шутейки. Но не переставайте писать сообщения по теме, кто в вашей семье выбирает и покупает подарки его, ее родственникам. 8 700 107 10 22. Так, сейчас, секундочку. Секунду, подождите, Мура.
2: Ждем.
1: У меня тут просто кое-какой форс-мажор. Зависло, так, да, что-то сообщение не могу.
2: Пропало, да?
1: Так, секунду, ребят, подождите.
2: Перезагрузи, да, вот этот.
1: Все, есть. Да, тут просто сообщение что-то не открывалось. Доброе утро, альфа-самцы шоу «Васаби». Привет, Тони и Мура. По теме подарки выбирает супруга, я спонсирую. А так, книга — лучший подарок. Хорошего дня, парни. Привет с Конаева от Адика. Адик, если позовешь меня к себе на день рождения, обязательно подарю тебе любимую книгу. Так, всем хорошего дня. У нас кто первым вспомнил про день рождения, тот и занимается подарком. Иногда это происходит за пару часов до праздника, пишет Денис. Так... Так, дальше. Доброе утро, Васаби Шоу. Муж оплачивает, а я выбираю, а всегда выбираю я. Считаю это идеальной семейной схемой, Наталья. Да, мне тоже кажется, это идеальная семейная схема. Друзья, ну а дальше будет у нас просто бомбическая, юмористическая рубрика «Шутки». Не переключайтесь, через два трека.

0: юмор Павлова.
1: Антоха в здании?
2: Антоха в здании! Да, готовьте ушечки!
1: Встречаем его!
2: Ребят, сейчас будет, вот я не знаю, всем тем, кто любит эту рубрику, вам один огромный респект. И вот просто такие обнимахи летят, потому что это специально для вас. Кто рано встает, тот больше пашет. Решил после 6 часов не есть. Но ночью сходил попить борща со сметаной. А это, ты помогай мне тоже там, хоть обсуждай. Любимый, можно порулить на твоей машине? Можно. Рули хоть до утра, только не заводи. Ай. Она была настолько скромная, что стеснялась попросить рюмку и пила из горла. Если мужик сказал, доделает беседку, значит доделает. И не надо ему это каждое лето вспоминать. Мура, это ху-ху, так не смеются. У-ху-ху-ху-ху. Кто ходит в гости по утрам, уже к обеду будет в хлам.
1: Я понял, хозяин.
2: Да, ну, все, ладно. До лесочек прям. Жизнь, она как конфеты. Кому-то с коньячком, а кому-то сосательные. Я, видимо, со второго ряда, да. Друзья, мы всегда говорим, что алкоголь – это зло. Если после гулянки у вас нет сушняка и вашу душу не трясет, то это не была пьянка, а так чаепитие. Не, мужики, что ни говорите, а проснуться рядом со страшной голой женщиной гораздо приятней, чем с красивым голым мужчиной. Окружающие делятся на две категории. На тех, кто меня хвалят, и тех, кто совершенно не разбирается в людях. У меня такие же две категории. Вика вела настолько активный образ жизни, что путала фамилии своих детей. Ай, подожди, сейчас.
3: Вот умор.
2: Да. Каждое утро начинается скандал. Хоть домой не приходи. Ой, сегодня я прям вообще нарыл шуток. Мое состояние, как будто кто-то надул мою куклу Вуду и теперь потихоньку спускает. Потихоньку спускает. Умные весы оказались настолько умными, что всегда показывали вес, который мне нужен. А вы еще одну давай. На торжественном открытии канализационного люка собрались невнимательные горожане. А, подожди, Мура, еще есть две и все тогда.
3: А, две.
2: Ой.
3: О, уморил.
2: Да. В самом дешевом массажном салоне клиентов кладут у входа, чтобы от них вытирали ноги. А, ну и напоследок. Наше свидание прошло в полночь при романтическом свете открытого холодильника.

0: Ну что ж, друзья, сегодня мы обсуждали, кто же в вашей семье дарит и выбирает подарки родственникам, ее, его. И что же мы поняли? Все-таки вкус есть у большинства, представителей лучшей нашей самой красивой половины. Это у мужчин, хотел бы сказать. Я нет, конечно же, это у вас, девушки. Вы всегда их выбираете. Ну а мужчины, конечно же, такие становятся спонсорами этих подарков. Но, как мы выяснили, когда дарят все-таки подарок деньгами, все вместе советуются. Ну, друзья, с вами были я, Антон Павлов, Мурат Саундов. Понедельник уже начат. Всем шикарной недели. И, конечно же, чтобы она была легкой, продуктивной и самой здоровской, без всяких эксцессов, а только с наилучшими эмоциями. Положен на начало понедельник. Ну, а завтра уже будет вторник, и услышимся с вами в эфире. Дальше не переключайтесь, потому что нас сменят Energy Life девочки Анеля и Диана.
1: Да! Лето, утро, васаби, идеально.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленные

0: Energy FM Дежарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: ыстық Energy. Energy FM-де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

12.00 по адресу Достык 85А, Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Каспиан Юниверсити, лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база

0: Energy. Энергияға толы әуе толқынына қосыл. Сен тынығатын кеңістік. Energy FM-де жарнама.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

200 по адресу Достык 85А. Caspian University. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене.